0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
0: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Чё?

I've proven it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!